0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: и в МФЦ.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55» 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОДН 2650-28-716.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме предложили ввести базовые выплаты на детей для всех семей. Мобильная связь всех операторов появится в малых селах и деревнях. В Венеции хотят втрое увеличить сбор для туристов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России предложили изменить систему назначения пособий на детей и ввести базовую выплату для всех семей с ребенком. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, направив письмо министру труда Антону Котякову. Предлагаем рассмотреть возможность введения базовой выплаты на ребенка, предоставляемой всем семьям с детьми, независимо от уровня дохода, либо при минимальном наборе понятных и прозрачных критериев, говорится в обращении, которое есть в распоряжении ТАСС. Буцкая заявила, что действующая система может приводить к потере поддержки после роста доходов родителей. Она также отметила, что официальный заработок не всегда отражает реальные расходы семьи, которые могут включать оплату жилья, лечения, образования и содержания нескольких детей. Депутат предложила оценить затраты на проверку нуждаемости и сопоставить их с экономией бюджета от отказов в назначении выплат. Мегафон, Вымпелком и МТС должны до 31 марта 2027 года обеспечить сотовой связью 100% населенных пунктов, где проживает более 2000 человек. Это следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам, заседание которой запланировано на конец сентября. Ранее Госкомиссия выдала аналогичное предписание оператору Т2. По данным Минцифры, в России нет населенных пунктов с населением от 2000 человек, где полностью отсутствует мобильная связь. Регулятор требует, чтобы каждый из указанных операторов устранил пробелы в собственной сети. Для жителей это означает возможность выбирать между несколькими компаниями и иметь резервную сеть на случай сбоев. Для государства это также инструмент контроля за тем, чтобы выделенные оператором частоты действительно использовались, отметил эксперт по беспроводной связи Олег Яблоков. Требования государства вполне оправданы. Жители России, в том числе в отдаленных населенных пунктах, должны иметь такой же выбор операторов и набор услуг, как и у жителей крупных городов, считает генеральный директор Телеком Дейли Денис Кусков. Власти Венеции планируют повысить сбор для туристов, которые приезжают в город на один день до 30 евро, пишет газета РУ. Сейчас плата составляет от 5 до 10 евро в зависимости от того, насколько заранее турист оформляет въезд. Размер сбора в дальнейшем могут менять в зависимости от сезона. В праздники и во время карнавала он будет выше. Цель меры – сократить число однодневных поездок в город.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура – плюс 18. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
7: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
8: «Антикор-сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор-сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
7: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?

0: бесплатного Havail F7 в Anticore сервис. Звоните 532-555.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
5: Имею по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
6: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама. На Радио Ваня. Радио Ваня.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. «Искра». Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. «Искра». Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Встречай осень.
1: Разбуди меня звонок, разреши тебе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Старшеклассникам увеличат количество уроков. Мошенники начали отправлять вирусные программы под видом свадебных приглашений. Уборка опавшей листвы осенью может вызвать аллергическую реакцию. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Ученики 10-11 классов уже со следующего года будут проводить больше времени за учебой. Минпросвещение увеличило минимальный объем занятий из 2170 часов до 2312, то есть примерно на 140 часов, сообщает ТАСС. Новые нормы закреплены в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Одновременно изменится и система профильного обучения. Школьникам больше не потребуется обязательно выбирать как минимум два предмета для углубленного изучения. Согласно новому стандарту, все дисциплины учебного плана можно будет изучать на базовом уровне. Мошенники начали отправлять россиянам вирусные программы под видом свадебных приглашений. Об этом пишет News.ru. Через личные или групповые чаты в мессенджерах жертве присылают файл, который требует установить на устройство, чтобы посмотреть. При установке вирус запрашивает номер телефона и разрешение, благодаря которым аферисты и получают полный доступ к конфиденциальным данным и функциям. Чтобы втереться в доверие, скамеры используют реальные имена адресатов. Эксперты предупреждают, не переходите по ссылкам и не открывайте сообщения от незнакомых пользователей в мессенджерах. Кроме того, не следует вводить личные и банковские данные в неизвестные формы. Россия намерена обсудить с Барбадосом возможность запуска прямого авиасообщения. Об этом рассказал посол России в странах Карибского бассейна Андрей Прицепов, пишут «Известия». 24 сентября дипломат планирует встретиться с премьер-министром Барбадоса. Среди тем переговоров будут и перспективы прямых рейсов между странами. Конкретных сроков пока нет, оформление необходимых документов может занять время. Помимо этого, возможность прямого авиасообщения Россия обсуждает с Гаяной. Этот вопрос уже находится на согласовании у властей страны. Уборка опавшей листвы осенью может вызвать аллергическую реакцию. По словам медиков, в сырую погоду в опавших листьях быстро разрастается плесень. Грипп селится на подгнивающих растениях, и больше всего его спор в воздухе в конце лета и начале осени. Грабли поднимают нижний, самый влажный слой, и споры оказываются на уровне лица. Они оседают на слизистой. Клетки слизистой выбрасывают гистамин, вещество, которое расширяет сосуды и запускает отек. Глаз краснеет и чешется, веко припухает, течет слеза. Если глаз стал болеть больше и хуже видеть, это уже инфекция, и с ней нужно к врачу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор Сервис. Звоните 291-911.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
6: Прозрачные цены.
5: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
6: Со стороны Квадро.
5: Green Auto.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Ваня. Радио Ваня.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть,
1: хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем. Ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
12: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама на Радио Ваня.
16: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

Алло.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме предложили ввести базовые выплаты на детей для всех семей. Мобильная связь всех операторов появится в малых селах и деревнях. В Венеции хотят втрое увеличить сбор для туристов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России предложили изменить систему назначения пособий на детей и ввести базовую выплату для всех семей с ребенком. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, направив письмо министру труда Антону Котякову. Предлагаем рассмотреть возможность введения базовой выплаты на ребенка, предоставляемой всем семьям с детьми, независимо от уровня дохода, либо при минимальном наборе понятных и прозрачных критериев, говорится в обращении, которое есть в распоряжении ТАСС. Буцкая заявила, что действующая система может приводить к потере поддержки после роста доходов родителей. Она также отметила, что официальный заработок не всегда отражает реальные расходы семьи, которые могут включать оплату жилья, лечения, образования и содержания нескольких детей. Депутат предложила оценить затраты на проверку нуждаемости и сопоставить их с экономией бюджета от отказов в назначении выплат. Мегафон, Вымпелком и МТС должны до 31 марта 2027 года обеспечить сотовой связью 100% населенных пунктов, где проживает более 2000 человек. Это следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам, заседание которой запланировано на конец сентября. Ранее Госкомиссия выдала аналогичное предписание оператору Т2. По данным Минцифры, в России нет населенных пунктов с населением от 2000 человек, где полностью отсутствует мобильная связь. Регулятор требует, чтобы каждый из указанных операторов устранил пробелы в собственной сети. Для жителей это означает возможность выбирать между несколькими компаниями и иметь резервную сеть на случай сбоев. Для государства это также инструмент контроля за тем, чтобы выделенные оператором частоты действительно использовались, отметил эксперт по беспроводной связи Олег Яблоков. Требования государства вполне оправданы. Жители России, в том числе в отдаленных населенных пунктах, должны иметь такой же выбор операторов и набор услуг, как и у жителей крупных городов, считает генеральный директор Телеком Дели Денис Кусков. Власти Венеции планируют повысить сбор для туристов, которые приезжают в город на один день, до 30 евро, пишет газета РУ. Сейчас плата составляет от 5 до 10 евро в зависимости от того, насколько заранее турист оформляет въезд. Размер сбора в дальнейшем могут менять в зависимости от сезона. В праздники и во время карнавала он будет выше. Цель меры – сократить число однодневных поездок в город.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура – плюс 18. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: банкротства влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки, эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, 1 этаж и «Маяк 1, 3 этаж.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
10: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-505-28-716.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0 плюс.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
11: Имею по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
12: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
1: Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио Ваня. Радио
15: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Старшеклассникам увеличат количество уроков. Мошенники начали отправлять вирусные программы под видом свадебных приглашений. Уборка опавшей листвы осенью может вызвать аллергическую реакцию. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Ученики 10-11 классов уже со следующего года будут проводить больше времени за учебой. Минпросвещение увеличило минимальный объем занятий из 2170 часов до 2312, то есть примерно на 140 часов, сообщает ТАСС. Новые нормы закреплены в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Одновременно изменится и система профильного обучения. Школьникам больше не потребуется обязательно выбирать как минимум два предмета для углубленного изучения. Согласно новому стандарту, все дисциплины учебного плана можно будет изучать на базовом уровне. Мошенники начали отправлять россиянам вирусные программы под видом свадебных приглашений, об этом пишет News.ru. Через личные или групповые чаты в мессенджерах жертве присылают файл, который требует установить на устройство, чтобы посмотреть. При установке вирус запрашивает номер телефона и разрешение, благодаря которым аферисты и получают полный доступ к конфиденциальным данным и функциям. Чтобы втереться в доверие, скамеры используют реальные имена адресатов. Эксперты предупреждают, не переходите по ссылкам и не открывайте сообщения от незнакомых пользователей в мессенджерах. Кроме того, не следует вводить личные и банковские данные в неизвестные формы. Россия намерена обсудить с Барбадосом возможность запуска прямого авиасообщения. Об этом рассказал посол России в странах Карибского бассейна Андрей Прицепов, пишет «Известия». 24 сентября дипломат планирует встретиться с премьер-министром Барбадоса. Среди тем переговоров будут и перспективы прямых рейсов между странами. Конкретных сроков пока нет, оформление необходимых документов может занять время. Помимо этого, возможность прямого авиасообщения Россия обсуждает с Гаяной. Этот вопрос уже находится на согласовании у властей страны. Уборка опавшей листвы осенью может вызвать аллергическую реакцию. По словам медиков, в сырую погоду в опавших листьях быстро разрастается плесень. Грипп селится на подгнивающих растениях, и больше всего его спор в воздухе в конце лета и начале осени. Грабли поднимают нижний, самый влажный слой, и споры оказываются на уровне лица. Они оседают на слизистой. Клетки слизистой выбрасывают гистамин, вещество, которое расширяет сосуды и запускает отек. Глаз краснеет и чешется, веко припухает, течет слеза. Если глаз стал болеть больше и хуже видеть, это уже инфекция, и с ней нужно к врачу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня». Настройся на осень.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
8: Прозрачные цены.
7: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
8: Со стороны Квадро.
7: Green Auto.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России, Большого, Михайловского театров и Театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Радио Ваня. Встречай осень.
9: Мы с тобой.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Водителям назвали признаки АЗС двойников. Земельные участки начнут проверять с помощью дронов. Жители Сан-Франциско наорали на океан.
2: Оформление заправки под известный бренд еще не гарантирует, что станция принадлежит самой сети. Эксперты поясняют, что проверить это можно прежде всего по кассовому чеку. В нем стоит обратить внимание на название юрлица, номер станции и оператора фискальных данных. Еще один признак – фирменная программа лояльности. На станции двойники могут не принимать бонусную карту известной сети или предлагать акции, которых нет на официальном сайте бренда. По словам специалистов, на фирменных станциях крупных сетей контроль качества топлива обычно строже, поскольку компания сама отвечает за его поставку и проверку партий. На независимых или франшизных АЗС топливо может закупаться у сторонних поставщиков.
1: В России меняется порядок проверки земельных участков. С 1 октября нарушения смогут выявлять в том числе с помощью беспилотников. Как пишут «Известия», проверять будут, как используется земля и совпадают ли фактические границы участка с официальными. Нарушения могут посчитать незарегистрированные постройки, использование земли не по назначению или забор, установленный за пределами участка. Внимание также будут обращать на заброшенные территории и сильную захламленность. А еще, если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, размещение на нем магазина, кафе или автосервиса может стать проблемой.
2: Аналитики сравнили стоимость жилья в Москве с расходами на зарубежные поездки, об этом пишет РБК. По расчетам специалистов, чтобы купить квартиру массового сегмента площадью около 50 квадратов, москвичу пришлось бы отказаться примерно от 88 поездок в Турцию, 105 туров в Египет или 154 отпусков в Объединенных Арабских Эмиратах. Для сравнения использовали среднюю стоимость пакетных туров и средний бюджет покупки квартиры в новостройке.
1: Сотня жителей Сан-Франциско на днях собрались на одном из тихоокеанских пляжей, чтобы вдоволь наораться. Там прошла акция под названием «Первобытный крик на океан». Идея простая – коллективно выпустить пар. Поводов, как сказали организаторы, в наше время предостаточно. Цены на недвижимость, наступление искусственного интеллекта, глобальный кризис. Ну и просто прокричаться – это приятно и полезно. Участники соревновались в длительности, громкости и артистизме. Победительницей стала девушка, чей крик достиг 122 децибелов. Это ощутимо громче, чем отбойный молоток. Завершилось все общим хоровым криком в сторону океана, который, по словам очевидцев, звучал на удивление гармонично.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 23 сентября. Отмечается день рождения поисковой системы Яндекс. Ну, покажите мне человека, который ей не пользовался. День чайных драконов из странненького. А еще, знаете ли, вот есть такой день синдрома беспокойных ног. Это когда ты вечером лежишь, тебе спать надо, а у тебя вот прямо крутит и крутит, как будто бы на дискотеку хочется идти. Но мы сегодня решили отметить день рождения жевательной резинки.
2: Современная жвачка состоит из резиновой основы, подсластителей, сиропов, ароматизаторов и добавок. Но так было не всегда. Известно, что еще древние греки жевали смолу. Смолу мастикового дерева для освежения дыхания и очистки зубов от остатков пищи. У них, кстати, до сих пор есть такой застольный напиток, так и называется мастика с характерным лакричным ароматом. Ну, на любителя, конечно. Племена майя в Южной Америке использовали в качестве жевательной резинки застывший сок гивеи, то есть каучук. А североамериканские индейцы жевали смолу хвойных деревьев, которую выпаривали на костре.
1: А кировские девчонки в 90-х гудрон.
2: А история современной жвачки началась в 1848 году. Именно тогда, то есть сегодня, 23 сентября, житель штата Мэн Джон Кёртис вместе с братом наладил домашнее, а затем и промышленное производство. Первая жвачка делалась из сваренной сосновой или еловой смолы с добавлением парафина и разных сахарных сладких ароматизаторов. Продукт назывался «Сосновая резинка Кёртиса». По текстуре она напоминала карамель, а смола со временем

0: Island и фруктовую Juicy Fruit, которую мы прекрасно все с вами знаем и познакомились уже вплотную с ними в начале 90-х годов.
1: Да, я помню все вот эти вот Дональды Даки, Турбо, Love Is, обмены этими вкладышами. И у одной моей подружки папа ездил за границу и привез 4 блока этих жвачек. Ну, надо ли говорить, что во дворе был праздник?
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура – плюс 18. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня». Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это продоптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
9: А тебя никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет. Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
0: 12+.
1: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио Ваня.
2: Что это за...

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. О чем бы нам сегодня поговорить? А мы уже придумали, вам даже не нужно размышлять на эту тему. О рекламе. Иногда так бывает, смотришь телевизор, тебе там что-нибудь впаривают, и ты думаешь, мне это надо. Идешь в магазин, покупаешь, приходишь домой, начинаешь пользоваться и думаешь, а может и не надо, и вообще до этого было лучше. Так, например, моя подруга купила мультиварку, но не подружилась с ней и только деньги потратила. Потом она купила лапомойку для собаки, а собака совсем даже не была рада, что у нее лапы суют в какой-то стакан. Знаешь, что такое лапомойка? Это, короче, стаканчик, у которого внутрь идут ворсинки, ну, резиновые. Угу. И ты наливаешь туда воду с мыльным раствором, берешь собачью лапу и туда ее, значит, окунаешь,
2: ну,
1: и ворсинками...
2: ворсинки, соответственно.
1: Да, да, и стаканчик грязь проворачиваешь, угу, и ворсинки. Но я скажу тебе, это тоже такая история. Это нужно для этого. Вытащить какую-то тряпицу в коридор, чтобы собаке расстелить.
2: Конечно.
1: Это нужно, значит, собака, а собака же лапу достает, она же у нее мокрая, тут же ставит ее на пол. В общем, после этой лапомойки еще уборки за... вот это вот всего.
2: Короче, это длинная, долгая, запарная дрызготня.
1: Да, я своей собаке давно уже сказала, прыгай в ванну. Ну, она прыгает, а что остается делать? Моет там лапы, потом выпрыгивает на коврик и на полотенце. Ее собачье, естественно, полотенце.
2: Я хочу сказать, что одним из мощнейших аргументов является серьезная разница в массе между хозяйкой и Тришей.
1: И последующая сосиска.
2: И последующая сливочная, свежайшая, ароматная сосисочка.
1: Итак, друзья, что вы купили, но в итоге вам не пригодилось? Может быть, наоборот, вы купили и сначала пригодилось, а потом вы поняли, что после вот этого вот, то есть пока ты этот комбайн кухонный весь отмоешь, ты бы уже эту морковку натер бы уже руками. Вот такие истории сегодня принимаются в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», а еще у нас есть в канал в Максе, и он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня». И вот она-то пригодится вам всегда и везде.
0: Ваня, Ваня, «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: расцвета ваших романтических связей.
1: Тельцы женщины, вы добьетесь успехов, если отнесетесь к задачам дня с фантазией и выдумкой.
0: Близнецы мужчины, оставьте попытки исправить этот несовершенный мир. Лучше попробовать снова, но чуть позже.
1: Близнецы женщины, звезды собрались проверить вас на терпение. Тем, кто экзамен сдаст, обещали награду.
0: Раки мужчины, особое внимание уделите финансовым документам. Глаз да глаз за каждым чеком.
1: Раки женщины, сегодня не стоит покупать одежду, косметику, украшения, вы слишком эмоциональны.
0: Львы мужчины, ваши недоброжелатели только и ждут, чтобы вы оступились, так что держите ухо востро.
1: Львы женщины, спокойствие и терпение принесут желанные результаты.
0: Девы мужчины, не спешите тратиться. Ну а если деньги нестерпимо жгут вам руки, передайте их жене или просто спрячьте поглубже.
1: Девы женщины, держите эмоции при себе. Окружающие не должны видеть ваших переживаний. Они могут обратить это против вас.
0: Весы мужчины, максимум своего времени вы должны отдать домашним хлопотам.
1: Весы женщины, звезды предостерегают от легкомысленного обращения с техникой и электричеством. Если нужно, вызовите специалиста.
0: Скорпионы мужчины, день благоприятен для творческих людей и тех, кто занят в торговле.
1: Скорпионы женщины, хороший день для задушевного общения с близкими, для свидания, ну то есть для позитивных эмоций.
0: Стрельцы мужчины, вам сегодня показано как можно больше времени провести среди единомышленников.
1: Стрельцы женщины, звезды рекомендуют вам настроить супруга или бойфренда на лирический лад. Вечер запомнится вам обоим надолго.
0: Козероги мужчины, звезды не уверены, порадует ли вас очередное романтическое знакомство, поэтому постарайтесь все сделать красиво.
1: Козероги женщины, отличный день, чтобы одним махом решить все ваши крупные, да и мелкие проблемы.
0: Водолеи мужчины, все, что вы возьмете в долг или потратите на себя любимого, все это деньги на ветер, поберегите кубышку.
1: Водолеи женщины, вам лучше отказаться от сложных косметических процедур и просто подышать воздухом в парке.
0: Рыба мужчины, шикарный денек для любого шопинга, хоть онлайн, лежа на диване, хоть бегая по торговым центрам.
1: Рыба женщины, отличный день для обретения гармонии с самой собой. Хорошо поможет медитация.
0: С вами Овен Варвара Пивоварова
1: и весы Алексей Акопов.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет. Здесь батарейки. Среда, 23 сентября. И вы нам рассказываете о тех вещах, которые вы когда-то приобрели или вам подарили. Вроде так потестировали вещи и поняли, что дикая запара ее обслуживать. Вообще можно как-то быстрее и эффективнее обойтись другими, может быть, классическими средствами. Можно нам писать в группу Радио Ваня ВКонтакте. У нас есть канал в Максе Радио Ваня и есть канал в Телеграме, называется Радио Ваня ФМ. Наташа нам написала, говорит, конечно, из таких вещей это хлебопечка, аэрогриль, соковыжималка для цитрусов, мультиварка.
2: Я вчера, кстати, спасала яблоки и жала из них сок. Ну, яблок много, а сока из них не очень много.
1: Но поскольку там ты больше... сильный человек и экономишь на электроэнергии, сок ты выжимала из яблок руками.
2: Нет, как раз соковыжималкой. И, как ни странно, она, в общем-то, легко отмылась. Тут главное что? Чтобы не заставлять ее ждать. Иначе все присохнет, и тогда уже будет ай-яй-яй.
1: А там же окисление.
2: Ну, конечно, а так если все быстренько, то пожалуйста. Ирригатор для зубов, пишет нам Иван. Купил его, вдохновившись рекомендациями, но из-за плотного графика, ну, просто не успеваю им пользоваться. И еще одно, вот, капучинатор-кувшин. Когда жила, пишет Аня, в коммунальной квартире, переносить его между кухней и комнатой было неудобно, и в итоге он просто пылился. И еще графический планшет. Интерес угас после пары уроков. Кстати, к этому же разделу относится рукоделие. Я как-то накупила кучу шариков пенопластовых для того, чтобы делать кукол. Сделала две башки, и теперь они благополучно пылятся на палках.
1: Вот Вадим Игнатьев нам написал, что у меня в эту категорию попали более неожиданные штуки, чем всякие там велотренажеры, которые позже стали вешалками. USB-подогреватель для кружки подарили на работе айтишники. Говорит, ну я им вообще ни разу не воспользовался. Может быть, сила привычки?
2: Возможно. Я все, знаешь, хотела купить переносной блендер. Есть такая кружка, блендер. Ну, то есть ты приходишь на работу, набиваешь в нее банан, не знаю, молоко заливаешь, и она портативная, и вроде как ты смузи пьешь. Потом думаю... Что это тут буду за пультом сидеть, смузи пить? Дом приду, попью. В общем, много каких-то вещиц, которые ты, как будто бы тебе хочется, чтобы они у тебя были. Но когда ты начинаешь раскладывать все по полкам, то понимаешь, а зачем? Друзья, что у вас попало в категорию таких вещей? Пишите. Автор одного из комментариев, как мы уже говорили, уйдет.
1: И в итоге получит фирменную сумку-шопер Радио Ваня.
2: Да, именно это я и хотел сказать. Спасибо, коллега.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
3: Имеют по противопоказаниям, требуют консультации специалиста.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Миноборнауки ужесточит правила приема в вузы для олимпиадников. Движение по 6 полосам на мосту телецентра планирует открыть к концу года, и новый директор муниципального приюта приступил к работе. Подробнее об этом прямо сейчас. Миноборнауки подготовило законопроект, ужесточающий правила поступления в вузы. Ведомство предложило закрепить обязательные предметы для некоторых специальностей, а также сократить число олимпиадников, которых могут зачислить без сдачи экзаменов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Одно из новшеств затронет участников олимпиад. Без экзаменов смогут поступать лишь победители. При этом учитывать будут результаты за 10-11 классы. Перечень олимпиад, которые дают такое право, каждый вуз по-прежнему сможет утверждать самостоятельно. Кроме того, поступающие на платные места будут обязаны вносить предоплату за первый семестр. Также отдельные положения законопроекта изменят требования к вступительным испытаниям. Мост у телецентра в департаменте строительства назвали самым проблемным в городе. Основная проблема – финансовые трудности подрядчика. Сейчас расчетные счета компании «Стройтрасс» заблокированы. Завтра суд может утвердить мировое соглашение с налоговой службой. От этого будет зависеть срок работ на мосту. Как отметили в мэрии, соглашение уже подписано сторонами, осталось получить одобрение суда. Между тем, подрядчик уже представил новый график. До конца года планируется выполнить основные работы и технически открыть движение по 6 полосам. В муниципальном приюте для животных назначен новый директор. Ранее Дмитрий Любашенко работал в департаменте городского хозяйства и курировал вопросы мониторинга численности и поведения бездомных собак. По его словам, все существующие в приюте проекты будут продолжены. Кроме того, в планах развития программ, которые предложит коллектив. С ноября в пользование приюта перейдут 2 соседних здания и участок площадью более 2000 квадратных метров. До конца года пройдут торги по закупке более 70 новых вольеров. Подопечных приюта, это более 700 собак, можно забрать домой или установить опеку. Животные остаются в приюте, а его питание и лечение оплачивает опекун. В центре Омска построят новую высотку с паркингом. Дом будет расположен в границах улиц Герцена, Октябрьская, Чернышевского и 5-й армии. Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры. Здание будет иметь переменную этажность от 9 до 13 этажей. В доме предусмотрено более 600 квартир, большая часть, около 350, однокомнатной. Площадь подземного паркинга составит порядка 5000 квадратных метров. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательство.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про вещи, которые вы купили и почему-то не стали ими пользоваться. Может быть, потому что они показались вам неудобными, а может быть, потому что вы не прочитали должным образом инструкцию, воспользовались, поняли, что вообще эта вещь не оправдала ваших надежд и засунули ее на дальнюю полку. Купила настольную лампу. Это у нас сообщение из нашего канала в Телеграме, радио Ваня ФМ он называется. К сожалению, не написал человек имя, а надо бы. Ну, неважно, сообщение-то оно есть. Так вот, купила, мы хотя бы знаем, что это девочка, настольную лампу. Думала, будет удобно, не надо будет включать основной свет в комнате. Но оказалось, что за столом смотреть мне при свете нечего, а если что-то надо найти в комнате, я включаю свет большой. Поэтому лампа просто стоит, пылится, даже в розетку не подключена. Но еще собаке лежанку купила. Думала, перестанет со мной в кровати спать. Ага, плевала она на эту лежанку.
2: А, да, ну вот по поводу этих лампочек, маленьких светильничков, я, вы знаете, напал тут на один небольшой хозяйственный магазин, такой совершенно недорогой, то есть там лампы там по 400 рублей вот эти стоят, вот с абажурчиками, такие красивые, симпатичные, и с, главное, светодиодными этими лампочками, то есть, ну, энергосберегающими. Короче, я купил три штуки, расставил по разным углам большую комнату, и шикарно у меня все видно.
1: Да,
2: вот, когда лезу за носочками, которые у меня там в темном уголке, прекрасно я все вижу.
1: Раздвигает пространство. Мне тоже очень нравятся нижние вот эти вот цвета. Еще я люблю гирлянды всяческие разные. Сейчас вот присматриваю себе ретро-гирлянду. Хочу ее на кухне повесить. Просто так. Вот не в честь про какого-то праздника, а вот чтобы у меня там были лампочки. Какое-то уютство такое создается.
2: Екатерина Сергеевна отметилась в Максе. Не покупала. Просто подарили как-то блинницу. Знаете, электрическую. Угу. Вспоминаю о ней только на Масленицу. Так-то вообще хорошая штука, но мешает все время. Постоянно натыкаюсь при уборке, а отдать кому-то жалко. Ну, хотя бы раз в год, но нужна. Опять же, Кать, это если у вас блины только действительно на этот праздник, потому
1: можно
2: что...
1: же их чаще печь.
2: Ну, конечно.
1: Да. Екатерина, привет из Гагарина. Однажды купила электрическую бритву женскую для ног, воспользовалась единожды и больше ее никогда не брала в руки. Это такая боль. Всем хорошего дня, плодотворной работы. Супругу привет. Он сейчас едет на рыбалку, пишет Катя. Вот ничего себе, на рыбалку люди едут. Я тоже хочу на рыбалку. Кстати, я никогда в жизни, мне кажется, не видела в Санкт-Петербурге на Неве, на Пряжке, да, вот, ну, как я возвращаюсь, когда
2: твой
1: домой,
2: путь классический.
1: Столь такого количества рыбаков. У нас что, форель бесплатно раздают там или что? У нас там сик пошел?
2: Я тебе хочу сказать, что я подписан на кучу всяких пабликов. Соответственно, у меня рилсы идут. Да? Знаешь, какие? Какая-то девушка такая, знаешь, в спортивном костюме. Такая, ну, очень-очень симпатичная, фигуристая, со спиннингом, с воблером, стоит на Неве у Троицкого моста, фигак закидывает, сюда

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Первое.

0: Электронного Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Lex представляет умную связь в варочной панели и вытяжке. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Сегодня вы рассказываете о тех вещах, предметах и приборах, которые каким-то образом попали к вам в руки. Сначала было такое ощущение, похоже на восхищение, а потом, господи, да нафиг надо. Сережа Хапуженков в группе радио Ваня ВКонтакте купил мой заяц, супружницу он так называет, хлебопечь, как раз перед запланированной программой по сбросу веса. Когда худеешь, ну, совершенно незаменимая вещь, казалось бы, да, вот противоречие есть, тем не менее. Ну, потому что ты знаешь состав этого самого хлеба. Короче, пару раз кекс сын себе испек, ну, и теперь пылится эта штука в коробке с глаз долой.
2: Ну, я вот знаю просто людей, которые купили и пользуются так часто, что даже уже третью покупают, ну, постоянно.
1: Слушай, да, поэтому... ты знаешь, что я таких людей тоже знаю.
2: Я, например, они... мультиваркой пользуюсь постоянно.
1: Ну, вот смотри, вот эти вот домашние пекари, они экспериментируют с мукой и всякими добавками. Да. То есть они делают и сладкие всякие штуки, и таких, понятно, солененькие. Да, еще, говорит, подарила мне супружница эхолот. В рекламе было сказано, что рыбу мешками ловить будешь.
2: Серега рыбак.
1: Ну да, может, кому-то и, конечно, и нравится ходить на моторе с эхолотом, но у меня после первой рыбалки он лежит в гараже. Ну, чуть не зашел.
2: Так бывает тоже. Еще одно сообщение от Галины из Пскова. Купила сумку холодильник этим летом, пишет Галина в нашем канале в Максе, радио Ваня. Так и лежит новая. Как-то даже не пригодилась. Ну, может, следующим летом воспользуюсь. Всем мира и добра. Отличные новости получила вчера от своего начальника Руслана. Делится с нами Галина. У меня тоже есть сумка-холодильник, но когда вот мы ездили на пляж, если ты едешь на автомобиле, это вообще очень удобно, на самом деле.
1: Я, ты знаешь, хотел тут подкорректировать. Галина, видимо, не проставила нужные знаки препинания. Следует читать отличные новости. Получила вчера от своего начальника Руслана.
2: Еще одно от Ольги вот сообщение. «Меня очень любит солнышко», пишет Оля. Впрочем, это взаимно. Так вот, каких только средств против пигментных пятен не пробовала, доверяя рекламе, бесполезно. Выкинутые деньги теперь только к косметологу.
1: Да, с этим надо очень аккуратно. Привет из Питера, пишет Сережа. То, что рекламируют по телевидению, никогда не покупаю, потому что хороший товар не требует рекламы. С Сергеем абсолютно согласен, потому что вот все лето приглядывался к ярко-желтой Lamborghini Huracan и понял, ну не мой этот цвет.
0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о вещах, которые вы когда-то купили, потому что вам было как будто бы очень надо, а потом поняли, что ерунда это какая-то. Кэт отметилась в нашем телеграм-канале радио Ваня FM. В интернете часто попадались короткие видео с виброплатформой. И вот, насмотревшись на это все дело, я приобретаю данную штукенцию. Первое время пользовалась, но так как работаю 5/2, еще домашние дела имеются, ну, времени просто не остается на эту платформу. Стоит теперь пылиться под кроватью. И да, кот ее себе присмотрел, на ней спит иногда вместо своего домика. Ну, еще много всякого понабрала ненужного. Венчик-капучинатор лежит без дела, один раз попробовала, огорчилась. Больше не ведусь на подобные соблазны ненужных вещиц. Мне кажется, это все же зависит от человека. У меня, например, венчик-капучинатор есть. Им пользуется вся семья. Ну, хотя я вот, например, не особо там капучино, но нет-нет, да и да. А что касается виброплатформы. Вообще-то на ней надо стоять 10 минут. Я считаю, что любой человек, да, 10 минут в день может найти. Например, вот я смотрю телевизор, да, и я на нее встаю. Она у меня, правда, на даче, поэтому я вот пятница, суббота, воскресенье, у меня 3 дня плотненько начинаются и заканчиваются иногда ей. А ты даже можешь просто на диван лечь, вот так вот ноги на нее поставить, и у тебя как бы икры протрясутся после того, как ты по грядкам побегал.
2: Ну, конечно, да. Если вы прям так озабочены экономией время, поставьте, вот как я это делаю, в виброплатформу на кухню, и пока готовишь фарш для котлеты и формируешь их, да, можно хорошенечко протрясти.
1: Самое интересное, что если поставить ее на кухню и встать на нее, то, в общем-то, венчик капучинатора не нужен. Ты трясешься весь вместе с кофе.
2: Гениально! Я целую твой мозг. Михаил Сласнов пишет в Максе. Всем доброе утро. Купил как-то фритюрницу. Ну, буквально один раз воспользовался. И на этом наш роман с нею без драмы завершился.
1: У меня есть аэрогриль, и с тех пор, как он появился, я поняла, что фритюрница с ее диким количеством масла абсолютно не нужна. Берешь в аэрогриль, засовываешь тот же картофан, и там пару раз перетряхнул, и он у тебя без масла сделался великолепно.
2: Слушай, ну то есть это реально вкусно, это не просто типа я ем полезную еду.
1: Нет-нет-нет, так она обычная такая же. Ну ты можешь ее просто чуть-чуть сбрызнуть маслом, сбрызнуть, перемешать.
2: А, кстати, ты знаешь, что я тут недавно засек, я не специально искал, просто выдал мне маркетплейс, разбрызгиваю для масла.
1: Он продается в магазине одинаковых цен. Там он лучше.
2: Благодарю.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Щерлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
8: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
12: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Водителям назвали признаки АЗС двойников. Земельные участки начнут проверять с помощью дронов. Жители Сан-Франциско наорали на океан.
2: Оформление заправки под известный бренд еще не гарантирует, что станция принадлежит самой сети. Эксперты поясняют, что проверить это можно прежде всего по кассовому чеку. В нем стоит обратить внимание на название юрлица, номер станции и оператора фискальных данных. Еще один признак – фирменная программа лояльности. На станции-двойнике могут не принимать бонусную карту известной сети или предлагать акции, которых нет на официальном сайте бренда. По словам специалистов, на фирменных станциях крупных сетей контроль качества топлива обычно строже, поскольку компания сама отвечает за его поставку и проверку партий. На независимых или франшизных АЗС топливо может закупаться у сторонних поставщиков.
1: В России меняется порядок проверки земельных участков. С 1 октября нарушения смогут выявлять в том числе с помощью беспилотников. Как пишут «Известия», проверять будут, как используется земля и совпадают ли фактические границы участка с официальными. Нарушения могут посчитать незарегистрированные постройки, использование земли не по назначению или забор, установленный за пределами участка. Внимание также будут обращать на заброшенные территории и сильную захламленность. А еще, если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, размещение на нем магазина, кафе или автосервиса может стать проблемой.
2: Аналитики сравнили стоимость жилья в Москве с расходами на зарубежные поездки, об этом пишет РБК. По расчетам специалистов, чтобы купить квартиру массового сегмента площадью около 50 квадратов, москвичу пришлось бы отказаться примерно от 88 поездок в Турцию, 105 туров в Египет или 154 отпусков в Объединенных Арабских Эмиратах. Для сравнения использовали среднюю стоимость пакетных туров и средний бюджет покупки квартиры в новостройке.
1: Сотня жителей Сан-Франциско на днях собрались на одном из тихоокеанских пляжей, чтобы вдоволь наораться. Там прошла акция под названием «Первобытный крик на океан». Идея простая – коллективно выпустить пар. Поводов, как сказали организаторы, в наше время предостаточно. Цены на недвижимость, наступление искусственного интеллекта, глобальный кризис. Ну и просто прокричаться – это приятно и полезно. Участники соревновались в длительности, громкости и артистизме. Победительницей стала девушка, чей крик достиг 122 децибелов. Это ощутимо громче, чем отбойный молоток. Завершилось все общим хоровым криком в сторону океана, который, по словам очевидцев, звучал на удивление гармонично.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 23 сентября. Отмечается день рождения поисковой системы Яндекс. Ну, покажите мне человека, который ей не пользовался. День чайных драконов из странненького. А еще, знаете ли, вот есть такой день синдрома беспокойных ног. Это когда ты вечером лежишь, тебе спать надо, а у тебя вот прямо крутит и крутит, как будто бы на дискотеку хочется идти. Но мы сегодня решили отметить день рождения жевательной резинки.
2: Современная жвачка состоит из резиновой основы, подсластителей, сиропов, ароматизаторов и добавок. Но так было не всегда. Известно, что еще древние греки жевали смолу. Смолу мастикового дерева для освежения дыхания и очистки зубов от остатков пищи. У них, кстати, до сих пор есть такой застольный напиток, так и называется мастика с характерным лакричным ароматом. Ну, на любителя, конечно. Племена майя в Южной Америке использовали в качестве жевательной резинки застывший сок гивей, то есть каучук. А североамериканские индейцы жевали смолу хвойных деревьев, которую выпаривали на костре.
1: А кировские девчонки в 90-х гудрон.
2: А история современной жвачки началась в 1848 году. Именно тогда, то есть сегодня, 23 сентября, житель штата Мэн Джон Кёртис вместе с братом наладил домашнее, а затем и промышленное производство. Первая жвачка делалась из сваренной сосновой или еловой смолы с добавлением парафина и разных сахарных сладких ароматизаторов. Продукт назывался «Сосновая резинка Кёртиса». По текстуре она напоминала карамель, а смола со временем крошилась. Эксперименты со вкусами и ингредиентами продолжались, и так появилась жвачка Kiss Me, поцелуй me, для девочек, причем именно для девушек, и фруктовая Tutti Frutti, тут вспоминается, конечно, песня Элвиса Пресли. В конце 19 века производитель мыла Уильям Ригли заметил, что американцы предпочитают не его основной продукт, ну, то есть туалетное мыло, а жевательные резинки Лотта и Вассер, которые предлагались в довесок, ну, как бы для привлечения покупателей. И находчивый предприниматель быстро переориентировал производство. В итоге в конце 19 века на фабрике Ригли начали выпускать мятную жевательную резинку Спирмент и фруктовую Juicy Fruit, которую мы прекрасно все с вами знаем и познакомились уже вплотную с ними в начале 90-х годов.
1: Да, я помню все вот эти вот Дональды Даки, Турбо, Лафис, обмены этими вкладышами. И у одной моей подружки папа ездил за границу и привез 4 блока этих жвачек. Ну, надо ли говорить, что во дворе был праздник?
0: Что это было? Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня ФМ.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура – плюс 18. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».

0: и ВВЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
5: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
14: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.
15: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, принцесса на горошине и щелкунчик. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали сказочного персонажа.
3: На картинке подсказки очередь в приемный пункт стеклотары. Я сразу вспомнила вот эти вот 90-е, даже и 80-е, как мы с ребятами собирали разную стеклотару. Там были и бутылки из-под кефира, и папины бутылки, и даже маленькие майонезные баночки, если ты помнишь.
2: Да, конечно, баночки тоже принимали с майонеза провансаль, да. Были вот эти бутылки из-под Байкала и пепси-колы в Ленинграде, совершенно точно.
3: И, кстати, вот зеленые бутылки иногда не принимали. Говорили, сегодня не тот день. У нас такое было в Кирове. У вас такое было?
2: Было, когда было перенасыщение вот этих...
3: Цветом.
2: А там прям эстеты такие, знаешь, такие Ван Гоги сидели. Не, сегодня зеленое вообще не красит.
3: Да, не канает, ребята. А еще у нас, знаешь, что продавали рядом с этими пунктами приема стеклотары? Папиросы в клубке. То есть метражом. Серьезно говорю, они прямо наматывались.
2: А, их надо было отрезать? Ножницами отрезать.
3: Длинная такая. Те клубочек наматывали. Да, курение опасно для жизни и вредит здоровью, друзья. Но просто я не могла не вспомнить этот момент, что вот там такая штука была. Это же советские времена.
2: Такая совет-упаковка.
3: Страшное дело. В мешочке тебе выдавали. А, немножечко отвлеклись. Итак, друзья, значит, смотрим на эту советскую картинку и постсоветскую. И вспоминаем сказочного персонажа, сказочного героя. Автор одного из комментариев правильных ответов получит в подарок фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
1: Ярко, легко, «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: «Умная зарядка»
1: на Радио Ваня.
2: Доброе утро, добрый день. Всем привет, здесь Батарейки. А мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте, потому что сегодня в «Умной зарядке» мы загадали сказочного героя.
3: На картинке подсказки приемный пункт стеклотары, рисунок. Люди сдают бутылки, банки, ну и все, что можно сдать, за что можно впоследствии получить деньги и снова купить бутылки и банки.
2: Детстве... Только уже наполненные.
3: Да, в детстве очень любила сдавать бутылки, и папины бутылки, и просто бутылки из-под молока и кефира, потому что потом мы с девчонками шли в кафетерий, покупали мороженое с сиропом и чай, и я в чай кидала много-много мороженого, и вот с тех пор очень полюбила вообще чай с молоком. Ну,
2: слушай, ну вот в средней школе у нас тоже такие были увлечения, потому что после уроков мы собирались, встречались в какой-то определенной точке с этими сетками, с авоськами, которые уже были наполнены разнообразными бутылками, и обежали в знакомый пункт, все это сдавали, а потом шли в кафетерий, вот именно так, кафетерий, да, не кафе там, да, и заказывали по 3 шарика мороженого, пломбира, политого щедро лимонным сиропом и позволяли себе кофе с молоком.
3: Какие варианты ответов вы нам предложили? Репка, ну тут очередь за бутылками, и, видимо, кто-то подумал, что репка это как раз тот самый сказочный герой, вернее, героиня, которого мы загадали. Ждун, ну это не совсем сказочный герой, я бы сказала, это герой мемов. А еще дед Буратино, Кощей, Тарик Хоттабыч, Золушка и Колобок. Тут просто полный набор вот всего того, что люди могли бы себе представить, хотя речь-то ведь шла действительно о бутылках. Вот если бы вы зафиксировались не на очереди, а на бутылке, и ведь бутылки это было настоящее богатство. Ты их, ну, как мы уже сказали, сдаешь, получаешь денежки и на них воплощаешь свои желания в жизнь. Так вот, что же у нас связано с желаниями и бутылками? Ну, конечно, джин!
2: Прекрасный выбор в среду. Джин, точно. Я все думал, что же будет у меня на обед.
3: Джин из бутылки.
2: Джин из бутылки, да. С правильным ответом сегодня поздравляем Ольгу Лисовую и вручаем ей фирменную сумку Шопер. Радио Ваня.
3: Эх, была бы у меня в советское время такая, сколько туда можно было бутылок пустых напихать.
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. А у нас сегодня 23 сентября, ну и у нас, и у вас по народному календарю отмечается день Петра и Павла Рябинников. Именно к этому дню созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой. У нас, правда, заморозков не было, но рябину можно и попробовать. Интересно, а можно черноплодную или только красную считать?
2: Ну, я думаю, что речь идет и о той, в конце концов. Давайте уравняем их шансы. Считалось, что в этот день дерево отмечает свои именины. Помнишь, группа «Секрет» еще пела песню? «Именины, именины, у рябины полон рот горстей».
1: С Петрова дня летнего ешь землянику, говорили по этому поводу люди, а с осеннего рябину.
3: Опа.
1: Рябина считалась отличным средством против болезней, да силы нечистой. Настойки из нее употребляли для излечения простуды. Как говорится, не пьянство ради, здоровье для. А рябине приписывали чудодейственные свойства, верили, что она, например, помогает от бессонницы. И всего-то лишь нужно было взять ветку рябины, да очертить ею вокруг себя, чтобы ты думал, круг. Постоять там в этом кругу. Веточки с ягодами также развешивали на окнах. Это было одновременно и украшение, и спасение от злых духов или неприятных людей, которые очень хотят напроситься к тебе на чай.
2: Из рябины делали настойки и наливки. А для этого нужно было собрать ягоды после первых морозов, тщательно перебрать, засыпать в бутыль. Короче, по классической технологии все это делается. Поставить все это в темное место на 2-3 месяца, и каждые 3-4 дня обязательно бутыль полагалось встряхивать.
1: В аккурат к Новому году главное встряхивать, а не другие какие-то мероприятия совершать.
2: Держать себя в руках.
1: Старой. Женщинам в этот день нельзя ссориться с мужчинами. При сборе рябины нельзя обрывать все ягоды с дерева. Нужно оставить часть к снегирям, а потом их ходить пьяненьких подбирать под этим кустом.
2: Согревать под шубой, мы же знаем.
1: И сегодня прекрасное время для изменений в жизни. Начало новых отношений. Перемена вида деятельности, места работы или жительства. Вот я, например, сегодня в нашем холодильнике студийном искала горчицу, и, вы знаете, нашла порционную. Это так неожиданно было. Мне кажется, у меня день задался.
2: Да, и слезы не только счастья, но и благодарности к остроте этого продукта хлынули из глаз.
1: Плакать сегодня, кстати, тоже нельзя, только если от радости.
2: Только от радости, так это и радости есть.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня». Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России, Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
1: Школа магии. Шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
8: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
9: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов, условия поступления в педагогические вузы пересмотрит, искусственный интеллект изменит больше половины профессиональных навыков.
2: Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов. Это будет возможно, если данные клиента частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Об этом пишут «Известия». Если система обнаружит такое совпадение, операции по счету смогут приостановить на 5 рабочих дней. По данным ведомства, более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имеют несколько вариантов написания своих данных. Эксперты предупреждают, что после принятия поправок число блокировок может вырасти. Особое внимание, по их мнению, потребуется при проверке людей с распространенными именами и фамилиями.
1: Для поступления в педагогические вузы с 2027 года введут профильный ЕГЭ. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. Предмет будет зависеть от будущей специальности. Например, учителям математики потребуется сдавать математику, а истории, соответственно, историю. По словам Кравцова, раньше такой принцип уже действовал, но затем от него отказались. Сейчас при поступлении на педагогические направления вместо профильного экзамена сдают обществознание. Кроме того, со следующего учебного года изменятся и общие правила приема в вузы. В частности, физика станет обязательной для поступления на 37 направлений, включая все специальности в сфере машиностроения.
2: Первая российская вакцина против вируса папилломы человека вышла в гражданский оборот. Как сообщает Интерфакс, стартовая партия составила 30 тысяч доз и поступит в медучреждение уже в сентябре. До конца года производитель планирует выпустить до 600 тысяч доз, а после запуска второй производственной линии в следующем году мощности должны превысить 3 миллиона доз в год. Вакцина предназначена для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов ВПЧ. Полный цикл производства препарата находится в Кировской области.
1: Искусственный интеллект в ближайшие годы может изменить больше половины профессиональных навыков. Как пишет РБК, специалисты проанализировали 22 миллиона вакансий за последние 4 года. При этом речь не идет об исчезновении профессий целиком. Часть рабочих задач автоматизируют, а для остальных потребуются новые компетенции. По оценке экспертов, технологии искусственного интеллекта уже могут влиять почти на половину российской экономики. Их использование способно повысить производительность труда в среднем на 15-20%. Их использование способно повысить производительность труда в среднем на 15-20%.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, надо взглянуть на свою жизнь как бы со стороны и попытаться понять, как развернуть ее в правильную сторону.
2: Овны женщины, даже незначительная небрежность помешает развитию важных отношений.
1: Тельцы мужчины, прекрасный день для расцвета ваших романтических связей.
2: Тельцы женщины, вы добьетесь успехов, если отнесетесь к задачам дня с фантазией и выдумкой.
1: Близнецы мужчины, оставьте попытки исправить этот несовершенный мир. Лучше попробовать снова, но чуть позже.
2: Близнецы женщины, звезды собрались проверить вас на терпение. Тем, кто экзамен сдаст, обещали награду.
1: Раки мужчины, особое внимание уделите финансовым документам. Глаз да глаз за каждым чеком.
2: Раки женщины, сегодня не стоит покупать одежду, косметику, украшения. Вы слишком эмоциональны.
1: Львы мужчины, ваши недоброжелатели только и ждут, чтобы вы оступились. Так что держите ухо востро.
2: Львы женщины, спокойствие и терпение принесут желанные результаты.
1: Девы мужчины, не спешите тратиться. Ну а если деньги нестерпимо жгут вам руки, передайте их жене или просто спрячьте поглубже.
2: Девы-женщины, держите эмоции при себе. Окружающие не должны видеть ваших переживаний. Они могут обратить это против вас.
1: Весы-мужчины, максимум своего времени вы должны отдать домашним хлопотам.
2: Весы-женщины, звезды предостерегают от легкомысленного обращения с техникой и электричеством. Если нужно, вызовите специалиста.
1: Скорпионы-мужчины, день благоприятен для творческих людей и тех, кто занят в торговле.
2: Скорпионы-женщины, хороший день для задушевного общения с близкими, для свидания, ну, то есть для позитивных эмоций.
1: Стрельцы-мужчины, вам сегодня показано как можно больше времени провести среди единомышленников.
2: Стрельцы-женщины, звезды рекомендуют вам настроить супруга или бойфренда на лирический лад. Вечер запомнится вам обоим надолго.
1: Козероги-мужчины, звезды не уверены, порадует ли вас очередное романтическое знакомство, поэтому постарайтесь все сделать красиво.
2: Козероги-женщины, отличный день, чтобы одним махом решить все ваши крупные, да и мелкие проблемы.
1: Водолеи мужчины, все, что вы возьмете в долг или потратите на себя любимого, все это деньги на ветер, поберегите кубышку.
2: Водолеи женщины, вам лучше отказаться от сложных косметических процедур и просто подышать воздухом в парке.
1: Рыба мужчины, шикарный денек для любого шопинга, хоть онлайн, лежа на диване, хоть бегая по торговым центрам.
2: Рыба женщины, отличный день для обретения гармонии с самой собой. Хорошо поможет медитация.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
7: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамет. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамет в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а значит, в нашей рубрике «Звездотека» подрубрика «А вдруг хит?». Хотя вот в хитовости конкретно этой композиции сомневаться не приходится. Появилась она вот буквально недавно, этим летом, в день десятилетия своего музыкального проекта записал ее певица Зиверт. Трек называется «Давай на самый верх». Но в записи участвовала не одна. Есть еще такая певица Эви. А еще есть продюсер Директорилс, как хотите, так и называйте.
2: Ну, короче, директор коротких роликов, понимаете.
1: Да. До официального релиза фрагмент композиции уже успел стать вирусным в соцсети с искусственным интеллектом, голосом и похожим на вокал Зиверт, почему, собственно, она и была впоследствии привлечена.
2: Там десятки, сотни миллионов просмотров, то есть, ну, фантастический резонанс. А, собственно, идея возникла после видео, в котором двое российских руферов, которые по крышам бегают, забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке. И вот Directorials рассказал, что увидел ролик утром, когда завтракал, услышал в голове мелодию, придумал первые строки, затем он записал вокал на телефон и загрузил его в нейросеть. И вот его прямая речь. Я надиктовал их на телефон, позже загрузил, понятно, в нейронку, получил тембр, очень похожий на голос Зиверт.
1: Ну и позже о вирусном тренде узнала сама Зиверт. Это вот из истории, да, появления этой композиции. Песня ей понравилась, она ее записала. Композиция в итоге была посвящена поиску искренности и легкости в отношениях. По крайней мере, производители этого трека именно так они и отзываются. Образ подъема на самый верх авторы связали с преодолением страхов и сомнений. Хотя, когда я видела вот тот ролик, мне показалось, что, ну, это мое личное
2: видение. Видение, да-да-да. То есть началось все...
1: Зачем?
2: С буквального поднятия на гигантскую высоту небоскреба, а вылилось в романтическую, лирическую историю поиска искренних чувств.
1: Эвер объяснила свое решение участвовать в записи следующим образом. Когда я впервые услышала припев, я сразу поняла, что хочу стать частью этой истории. Я просто подумала, а если мне какая-нибудь песня понравится, я могу подойти к Дмитрию Маликову и сказать, хочу стать частью твоей истории. Просто песня нравится.
2: Ну, там три кордона будет охраны, правда. Но я думаю, что твое обоняние растопит жесткость любых тафгаев.
1: А растопит ли обаяние Зиверт ваши сердца, мы узнаем прямо сейчас. Итак, друзья, Зиверт, Эвер и Директорилс, «Давай на самый верх» на радио Ваня.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о тех предметах, которые вы когда-либо получили, ну вот, использовали один раз или вообще даже никак не, даже коробку не открыли, и так что-то и стоит. А Константин отметился в нашем канале в Максе, купил прибор, ну, знаете, который бьет микротоками, это то, что раньше в психиатрии называлось электросудорожная терапия. Так вот, прибором пользовался дважды, теперь лежит, и вроде и полезно, а вроде и не надо никому, потому что у нас все дома здоровые теперь.
2: Найсер-дайсер купила Анастасия, все помнят, для нарезки продуктов красивыми ровными кубиками и другими фигурами. Ну, я пользуюсь им, конечно, может, раз в год, но очень надо было. Привет из Петербурга. Всем хорошего дня и отличной погоды. Кстати, в северной столице действительно прекрасная погода. По крайней мере, температурный режим мне очень подходит. Сегодня плюс 18 и завтра тоже.
1: Вообще роскошно. А Александра покупала как-то степпер. Простоял, пропылился, был продан. Но через 2 года степпер был куплен вновь и повторяет судьбу своего предшественника.
2: Казалось бы, зачем?
1: Это как Альберт Эйнштейн говорил, да, что если вы каждый раз делаете одно и то же дело и рассчитываете на разный результат, вы шизофреник.
2: Олеся купила фондюшницу, один раз использовала и лежит. Привет из Тольятти. У меня, кстати, тоже есть фондюшница, но лежит она не по той причине, что я не хочу ей пользоваться, а по той причине, что сыр для фондю стоит, как сама фондю.
1: А Лилия купила собачку 3 года назад. Шпица. Самая противная порода. Ну, это по версии Лили. Как оказалось, да, чтобы не метил нигде, посоветовали купить особый туалет такой со столбиком. В итоге все углы в доме помечены регулярно. Туалет при этом в идеальном состоянии.
2: Мне кажется, что это все-таки зависит от характера собаки, потому что я знаю многих шпицев очень приличных. Они не делают ай-яй-яй.
1: А ты вращаешься в высших кругах шпицев северной столицы.
2: Шпицозаводчиков.
1: Шпицозаводчиков.
2: Зарина, а я вот думала всегда, зачем подставка для использованных чайных пакетиков? И как-то подумала, а возьму. Потом решила, что я все-таки могу поднять попу и выбросить сразу в мусор тот самый пакетик. А, Юрий, а мне очень нравится голос Варвары, я в него влюбился, очень приятно слушать. И, кстати, я вас слушаю в Уссурийске, Приморский край. А, дорогой Юрий,
1: сейчас Юрий тут... убегает от медведя, кстати, это пишет.
2: У меня просто немножечко, да, последнее время подводит горло, но обещаю вам, будет еще красивее. Что, кашляю я?
1: Мне очень...
2: Есть, кстати, у кого какой-нибудь рецепт? Я уже устала кашлять.
1: Накашляйте рецептик для Варвары. Накашляйте рецептик для Варвары.
0: Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам. В

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух, жара, июль.
2: Отвезешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Бис. Таня не плачет.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о ненужных предметах. Ну как ненужных? Когда-то этот предмет был вам очень нужен, а потом вы его купили или вам его подарили, вы один раз попользовались и закинули в дальний угол. Ангелина Калугина, такая история. У меня есть газонокосилка, два триммера, коса и барабанная дробь. Я зову местного из деревни, и он косит весь участок за 1000 рублей. Так вот. А еще есть синтезатор. Ну, человека музыкального образования даже нет. И минимально играть не умеет. Синтезатор есть. Аж с 2009 года лежит. И это далеко не все примеры, пишет Ангелина.
2: Вот еще один такая зарисовка про музыкальные инструменты. Ольга Андреева купила себе калимбу. Думала, буду учиться играть на ней, но так руки не дошли. Калимба, ребята, такая деревянная коробочка с язычками. Игрок дергает и издает разные звуки. На самом деле, очень простой и недорогой инструмент. За пару вечеров можно любую мелодию освоить, ну, такую несложную. Да, продолжает Оля, с книгами еще такое бывает, купишь и лежит, ну, вот все никак не прочитать. Теперь уже решила, пока не прочту, то, что у меня уже есть, новые не беру.
1: Веревкина Юлия отметилась в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».
2: Легендарная Веревкина?
1: Да, та самая Юлька Веревкина. Купила я как-то мультиварку, которая говорила приятным мужским голосом. Что-то вроде помощника приготовки. Муж в то время работал сутками, его вечно дома не было, поэтому я разговаривала с мультиваркой. Правда, недолго. Родился ребенок и мультиварку убрала в полку. Один раз в ней приготовила. Бесполезная покупка, когда есть с кем поговорить. У меня вот мультиварка не говорящая, но она очень полезная. Особенно, если маленький ребенок, там и йогурты можно готовить, и мяско разварное. И самое главное, у тебя руки развязаны. Ты суп туда положила все ингредиенты и пошла с ребенком играть в пирамидку.
2: Я смотрю, судя по твоему запалу, как-то вот энергия завтрака подошла к концу. Но ничего.
1: Я защищаю мультиварку, а также аэрогриль, вафельницу. Вафельницу я особенно защищаю. А вот Лидия Федорова, которую мы сегодня, кстати, выбрали победительницей, эту самую вафельницу ненавидит.
3: Она была мне жизненно необходима, пишет Лида. Я хотел ее около года, и вот чудо свершилось, и я приобрела, и дальше капсом, вафельницу. Придя домой, вскрыла коробку, помыла ее, навела тесто, испекла несколько вафель, убрала потом на полку, и все. Клянусь, больше не доставала. Муж стабильно интересуется. Лидочка, когда вафли будут? На что я ему отвечаю? Не дави на меня! Пыль только вытираю, теперь с нее уже больше года.
1: Лидия, дорогая, найдите какого-то товарища с кабачками сейчас, потому что, да, сезон раздачи кабачков. Да. Это такое невероятное наслаждение есть кабачковые вафли и картофельные, и творожные. Лида, мы вам вручаем фирменную сумку Шопер от Радио Ваня, а я пошла поцелую свою вафельницу.
0: Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Минпросвещение ведет профильный ЕГЭ для педвузов. Дорогу к аэропорту Омск-Федоровка отремонтируют, а мячи могут получить билет на хоккей в обмен на кабачки. Подробнее об этом прямо сейчас. С будущего года в России появится профильный ЕГЭ для абитуриентов педвузов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, ранее абитуриенты сдавали экзамены по профильным предметам. Пока от такого принципа поступления не было решено отказаться. Со следующего года эта практика будет возвращена. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Он зависит от профиля подготовки. Сейчас поступающие в педвузы вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию. В Омске дорогу к новому аэропорту отремонтируют за 312 миллионов. Торги по реконструкции участка окружной магистрали Федоровка-Александровка размещены на сайте госзакупок. Работы затронут участок в Омском и Любинском районах. Площадь дорожного полотна составит около 300 тысяч квадратных метров. В работы, помимо обустройства двух слоев асфальта, установки знаков и освещения, включены устройства видеонаблюдения, рекультивация и уборка строительного мусора. Работы пройдут в будущем году. Итоги аукциона подведут 1 октября. В Омске определили подрядчика, который построит диспетчерскую для троллейбусов. Объект возведут на разворотной площадке по проспекту Мира в микрорайоне Юбилейном. Здание будет модульным. Внутри будет расположена диспетчерская, комнаты отдыха и приема пищи, а также санузлы. Диспетчерская должна быть готова в течение 10 дней с момента подписания договора. А мячи могут подать заявку на грант «Газпромнефти». Участниками могут стать бюджетные и некоммерческие организации, а также активные жители. Победители получат до миллиона на реализацию инициатив в сфере культуры, образования, спорта и городской жизни. Заявки принимают до 10 ноября на цифровой платформе программы «Родные города». Главный критерий отбора – польза инициативы для жителей и конкретного населенного пункта. Имена лучших проектов станут известны в марте будущего года. А мячи могут купить билет на хоккей за кабачок. Необычную акцию запустил фарм-клуб «Авангарда» «Омские крылья» в преддверии матча с «Югрой» в СКК «Блинова». Овощи будут конвертировать в билеты на входе в спорткомплекс. Спецпредложение действует 1 октября, когда мячи встретятся с командой из Ханты-Мансийска. Точка обмена начнет работу в 17:30, начало матча в 19 часов. Попасть на трибуны можно и традиционным способом, купив билеты. Это были новости.
0: Радио Ваня. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: повеселимся, блин.
1: Погода. Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус. ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура – плюс 18. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: банкротства, лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
4: Прозрачные цены.
3: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
4: Со стороны квадра.
3: Green Auto.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Разбежаться сайт.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В пятницу понижение температуры до плюс 12.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки, эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-33-34». И Ботанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-27-16.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло! Реклама для слушателей старше 12 лет.
8: По моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
9: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
8: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов. Условия поступления в педагогические вузы изменятся. Россияне не смогут взять ряд фамилий при регистрации брака. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов. Это будет возможно, если данные клиента частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Об этом пишет «Известия». Если система обнаружит такое совпадение, операции по счету смогут приостановить на 5 рабочих дней. По данным ведомства, более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имеют несколько вариантов написания своих данных. Эксперты предупреждают, что после принятия поправок число блокировок может вырасти. Особое внимание, по их мнению, потребуется при проверке людей с распространенными именами и фамилиями. Для поступления в педагогические вузы в 2027 году ведут профильный ЕГЭ. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. Предмет будет зависеть от будущей специальности. Например, учителям математики потребуется сдавать математику, а истории, соответственно, историю. По словам Кравцова, раньше такой принцип уже действовал, но затем от него отказались. Сейчас при поступлении на педагогические направления вместо профильного экзамена сдают обществознание. Кроме того, со следующего учебного года изменятся и общие правила приема в вузы. В частности, физика станет обязательной для поступления на 37 направлений, включая все специальности в сфере машиностроения. Существуют фамилии, которые молодожены не могут взять при регистрации брака. О них рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Его цитирует ТАСС. Уточняется, что закон предоставляет гражданам равные права при выборе фамилии. Жена может взять фамилию мужа и наоборот. Также молодожены могут остаться при своих добрачных фамилиях, либо взять двойную фамилию, присоединив к своей фамилию супруга. Однако присвоение тройной фамилии российским законодательством запрещено. Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом, предупредил Машаров. Эксперт напомнил, что при регистрации брака некоторые пары вовсе выбирают совершенно новую фамилию для своей семьи. При заключении брака такой возможности не предусмотрено, однако после заключения брака супруги могут обратиться в отдел ЗАГСа с заявлением о перемене имени.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры. В пятницу до плюс 12.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
7: Телефон рекламной службы. 53-42.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я тебя не понял.

0: По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в пятницу до плюс 12.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент 2», бутик 155.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
1: Реклама на Радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Школьная дискотека. Дискотека.
11: Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Для банков готовит новое основание для блокировки счетов. Набережная у пляжа Центральный 2 почти готова. И филологи указали на изменение темпа речи. Подробнее об этом прямо сейчас. Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов. Это будет возможно, если данные клиента частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Об этом пишет «Известия». Если система обнаружит такое совпадение, операции по счету смогут приостановить на 5 рабочих дней. Эксперты предупреждают, что после принятия поправок число блокировок может вырасти. Благоустройство набережной возле пляжа Центральный 2 подходит к концу. Об этом сообщил телеграм-канал «Омск-путеводитель». На участке уже высадили деревья и привезли конструкции для будущей зоны отдыха. Кроме того, здесь появятся круглые скамьи с навесами, которые защитят от солнца, и батуты. Добавлю, что на Иртышской набережной у ресторана «Сенкевич» установят арт-объект в виде сердца. Прежнее металлическое дерево любви, демонтированное в начале ремонта, руководство ресторана отреставрируют и установят на собственной благоустроенной территории вместе со всеми символическими замками молодоженов. В окружных администрациях Омска продолжается прием документов на участие в гаражной амнистии. Многие объекты, особенно в кооперативах, построенные в советское время, до сих пор существуют без четкого правового статуса, рассказали в мэрии. Из-за этого владелец не может полноценно распоряжаться имуществом. Амнистия дает шанс узаконить такой объект в упрощенном порядке. В администрации напомнили, что капитальный гараж удастся легализовать, если он возведен в срок до 29 декабря 2004 года. Капитан «Авангарда» Дамир Шеребзянов обратился к болельщикам после очередного поражения команды. Напомню, накануне «Ястребы» проиграли «Торпедо» со счетом 1-5. Это стало третьим подряд поражением «Омичей» на выезде. По словам капитана «Авангарда», равнодушных в команде нет. «Мы через это пройдем», написал Шеребзянов в своих соцсетях. Сам капитан сейчас числится в списке травмированных. Сейчас он насчитывает 9 хоккеистов. Современные россияне говорят заметно быстрее, чем представители предыдущих поколений. Филологи объяснили это естественными изменениями в языке. По словам экспертов, с каждым новым поколением качественные характеристики гласных меняются. Они становятся короче, что объективно ускоряет процесс произношения в целом. Намеренно растянутое произношение гласных сегодня часто становится объектом насмешек, отметили специалисты. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня!

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в пятницу до плюс 12.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
7: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
8: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
7: Карты нашего гипермаркета есть?
9: На

0: обновленного Havail F7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: года.
1: По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры. В пятницу до плюс 12.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России, Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
7: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
8: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
9: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
10: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
13: «Школа магии», шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов. Условия поступления в педагогические вузы изменятся. Россияне не смогут взять ряд фамилий при регистрации брака. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов. Это будет возможно, если данные клиента частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Об этом пишет «Известия». Если система обнаружит такое совпадение, операции по счету смогут приостановить на 5 рабочих дней. По данным ведомства, более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имеют несколько вариантов написания своих данных. Эксперты предупреждают, что после принятия поправок число блокировок может вырасти. Особое внимание, по их мнению, потребуется при проверке людей с распространенными именами и фамилиями. Для поступления в педагогические вузы в 2027 году ведут профильный ЕГЭ. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. Предмет будет зависеть от будущей специальности. Например, учителям математики потребуется сдавать математику, а истории, соответственно, историю. По словам Кравцова, раньше такой принцип уже действовал, но затем от него отказались. Сейчас при поступлении на педагогические направления вместо профильного экзамена сдают обществознание. Кроме того, со следующего учебного года изменится и общие правила приема в вузы. В частности, физика станет обязательной для поступления на 37 направлений, включая все специальности в сфере машиностроения. Существуют фамилии, которые молодожены не могут взять при регистрации брака. О них рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Его цитирует ТАСС. Уточняется, что закон предоставляет гражданам равные права при выборе фамилии. Жена может взять фамилию мужа и наоборот. Также молодожены могут остаться при своих добрачных фамилиях, либо взять двойную фамилию, присоединив к своей фамилию супруга. Однако присвоение тройной фамилии российским законодательством запрещено. Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом, предупредил Машаров. Эксперт напомнил, что при регистрации брака некоторые пары вовсе выбирают совершенно новую фамилию для своей семьи. При заключении брака такой возможности не предусмотрено, однако после заключения брака супруги могут обратиться в отдел ЗАГСа с заявлением о перемене имени.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
4: Прозрачные цены.
3: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1.
4: Со стороны Квадро.
3: Green Auto.
5: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в пятницу до плюс 12.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто. Уютные куртки из искусственной замши. Модели из натуральной кожи. И практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Телефон 985858.
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
1: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мы хотим сделать радио «Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Теплый плед и радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Роспотребнадзору известно о более чем 250 респираторных вирусах. С 27 года изменится оформление загранпаспортов россиян. Шоу фонтанов у небоскреба Бурдж-Халифа приостановили на неопределенный срок. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Роспотребнадзору известно о более чем 250 респираторных вирусах, с которыми граждане сталкиваются осенью, рассказала РИА Новости глава ведомства Анна Попова. И чем глубже мы изучаем эту проблему, тем больше вирусов, заявила она. Попова отметила, что осенью такие вирусы активны, а рост заболеваний ими увеличивается. Это связано в том числе с возвращением из отпусков и возвращением детей в школы после каникул. В осенний период года главное не дать вирусам познакомиться с вашим организмом и нанести ему определенный ущерб, заключила глава Роспотребнадзора. С 2027 года изменится оформление загранпаспортов россиян, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Отмечается, что с начала следующего года из загранпаспортов исчезнут две графы – личный код и учетная запись. Их отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, а также для унификации и упрощения обработки документов. В рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат «машиносчитываемого кода», обозначающего тип документа, объяснили в МВД. В документ добавили дополнительную латинскую букву PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта, PO для служебного загранпаспорта вместо PDS соответственно. И в завершении выпуска шоу фонтанов у небоскреба Бурдж-Халифа и торгового центра «Дубай Молл» в Дубае приостановили на неопределенный срок. Представитель компании, которая обслуживает танцующие фонтаны, подтвердил изданию приостановку шоу, однако не сообщил причины решения и не уточнил сроки возобновления представлений. Также неизвестно, связана ли остановка работы фонтанов с техническим обслуживанием или дополнительными ремонтными работами. Танцующие фонтаны близ небоскреба Бурдж-Халифа возобновили работу 1 октября 2025 года после пятимесячного перерыва на реконструкцию и модернизацию. В ходе работ заменили плиточное покрытие, провели гидроизоляцию и выполнили другие улучшения. Его длина составляет около 275 метров, а струи воды поднимаются на высоту до 140. Представления сопровождаются музыкой и световыми эффектами. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: «Угадай фильм».
1: Горячий пламенный привет всем, кто слушает радио «Ваня». Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня среда, 23 сентября. Уверен, успешно преодолеем экватор недели. И, конечно же, определим победителя нашей игры «Угадай фильм», которая прямо сейчас, друзья мои. Условия не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины, как только вы вспомните ее название. Наберите 325-696, код города 812. Сегодня, как всегда, по средам у нас Голливуд. Кино. Я лично фильмы с участием этого актера обожаю с тех пор, как впервые увидел его в фильме под названием «Маска». Вот уж подсказал, так подсказал. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Смотрите, наш герой. Ну что, Сёма?
3: Братаны, как жизнь молодая?
4: Да будет благословенна улица.
5: Ты приключения на задницу ищешь?
2: Тебе было мало, герой.
6: Ему еще хочется.
3: Друзья, я не желаю с вами драться. Так что, если вы извинитесь и покаетесь во всех своих прегрешениях, я, может быть, вас прощу и продолжу свой праведный путь дальше.
7: Ты вещаешь, как
8: чувак,
7: ты
8: говоришь забавные вещи. Я не знаю, что у тебя с башней, но слушай сюда, земля. Ты хочешь, чтобы мы извинились перед тобой, да? Ладно, годится.
1: Если вспомнили название этого фильма, звоните, друзья. 325-696, код города 812. А подарок для настоящих киноманов. Два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Жду ваших звонков. Удачи, давайте играть.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в пятницу до плюс 12.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня». Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
10: А тебе никто не знает.

0: фильм.
1: Друзья, подводим итоги нашей игры «Угадай фильм». На связи с нами сегодня прекрасный город Великий Новгород. Здравствуйте, Анна.
2: Здравствуйте.
1: Как там у вас с погодой?
2: Осенняя.
1: Да, а дождика нет?
2: Такая. Нет, нету. Утром был, сейчас нет. Очень прекрасная погода.
1: Да, и в Петербурге до ночи аж не обещают. Это приятно. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Смотрите, наш герой. Ну что, Сёма, братаны, как жизнь молодая?
4: Да будет благословенна улица.
5: Ты приключения на задницу ищешь?
3: Тебе было мало, герой?
6: Ему еще хочется.
7: Друзья, я не желаю с вами драться. Так что, если вы извинитесь и покаетесь во всех своих прегрешениях, я, может быть, вас прощу и продолжу свой праведный путь дальше.
8: Ты вещаешь, как
9: чувак,
8: ты
9: говоришь забавные вещи. Я не знаю, что у тебя с башней, но слушай сюда, земля. Ты хочешь, чтобы мы извинились перед тобой, да? Ладно, годится.
1: Итак, Анна, что же это за фильм?
2: Это фильм «Брюс всемогущий», мой любимый.
0: Угадал!
1: Это фильм «Брюс всемогущий». Подсказочка моя помогла?
2: Да, чуть-чуть.
1: И кто у нас в главной роли?
2: А в главной роли у нас Джим Керри.
1: Точно! А какие у вас любимые фильмы с его участием? Ну, я так понимаю, «Брюс всемогущий» ты уже назвали, да?
2: Да, конечно, еще «Маска» фильм. Ну, вообще, он во многих фильмах снимается очень такой веселый персонаж.
1: Да, конечно, согласен. А я вот назвал из любимых смешных, наверное, бы «Маску», конечно, а из серьезных, но это, конечно, «Вечное сияние чистого разума» произвел.
2: Да, тоже очень.
1: Произвел на меня впечатление в свое время. И фильм, наверное, «Шоу Трумана». Во, мне нравится.
2: «Шоу Трумана» смотрела совершенно недавно. Очень великолепный фильм.
1: Да и «Человек на Луне». Сейчас с вами начнем вспоминать все фильмы с участием Джима Керри. Прекрасные, я считаю.
2: Согласна полностью.
1: Анна, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Можете поприветствовать, кого хотите.
2: Хочу передать всем привет, кто живет в Питере. И ждите, я скоро.
1: А мы-то как ждем, Анна. Спасибо огромное за игру. Хорошего дня.
2: До свидания.
1: Привет Великому Новгороду. Для всех, друзья, напомню, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет! Это сейчас ее можно купить буквально на каждом шагу. А в свое время в среде советских школьников ее просто возвели в какой-то культ. Речь идет о жевательной резинке, друзья мои. Сегодня, 23 сентября, отмечается ее день рождения.
0: Пятое место.
1: Первые жевательные резинки появились еще в 5-м тысячелетии до нашей эры. В их состав входила смола, древесный уголь и сосновые иглы. Индейцы использовали эту клееобразную массу для чистки зубов от остатков пищи.
0: Четвертое место.
1: Современная история началась в 1848 году. Именно тогда, 23 сентября, некто Джеймс Куртис в домашних условиях создал жевательную резинку, которая жевалась как простая конфета-карамелька и была не очень приятной на вкус. Позже он решил открыть производство по ее изготовлению на основе смолы сосны.
0: Третье место.
1: В 1911 году с помощью жевательной резинки команда Королевских военно-воздушных сил Великобритании предотвратила аварию самолета, заклеив дыру в водяной рубашке двигателя.
0: Второе место.
1: Для безвредной утилизации жвачки в городе Сан-Луис-Обиспо, что в Калифорнии, уже 40 лет используется переулок, где на стенах стоящих друг напротив друга домов каждый желающий может оставить использованную резинку.
0: Первое место.
1: В Сингапуре около 10 лет существует запрет на употребление жевательной резинки. Власти решили запретить употребление обычных сладких жвачек, только антиникотиновые и стоматологические, которые отпускаются строго по рецепту врача.
0: Великолепная пятерка.

0: По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в пятницу до плюс 12.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки, эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
1: Школа магии, шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
10: 12+.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Молодые семьи следует освободить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Родители могут присутствовать на уроке в школе, однако для этого требуется разрешение. В Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Молодые семьи следует освободить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на политика юриста и правозащитника Ивана Курбакова. По его словам, реализация этой меры на юридическом и экономическом уровнях не должна сводиться к простой выдаче банками 100% кредитов. В худшем случае социальная мера фактически перенесет все финансовые риски на кредитные организации и государство. Кроме того, программа не должна автоматически распространяться абсолютно на все молодые союзы. Эксперты отметил, что важно оценивать реальную платежеспособность заемщиков и ограничивать стоимость жилья, чтобы застройщики искусственно не завышали цены на квартиры под предлогом господдержки. Родители могут присутствовать на уроке в школе, однако для этого требуется разрешение образовательного учреждения. Об этом РТ рассказал сенатор Игорь Мурок. Специалист объяснил, что родителю, который хочет посетить урок, необходимо подать заявление директору и получить согласие учителя. При этом, как правило, находиться в классе можно будет только под контролем завуча, если такой порядок закреплен в локальных актах школы. По словам сенатора, если родитель получает необоснованный отказ, он может направить директору жалобу со ссылкой на статью закона об образовании, а после этого обратиться в муниципальный орган управления образованием, прокуратуру или даже в суд. Кроме того, родитель имеет право посетить обследование своего ребенка психолого-медико-педагогической комиссии. При этом в этом случае согласовывать свое присутствие не требуется. И в завершении выпуска: в Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта Центра профессии будущего Святослава Семиренко. Он отметил, что необычное предложение постоянно появляется в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в пятницу до плюс 12.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Омское юридическое бюро
6: на Валиханова 6.
7: Опытные юристы.

0: Звоните 532-555.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание, вкусная продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
10: Телефон рекламной службы 50.

0: Радио «Фаня». Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: нравится.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
2: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам картину, которая по жанру одновременно, пожалуй, и драма, и мелодрама, и даже комедия. Фильм называется «Список заветных желаний». Признаюсь откровенно, я знаю людей, которые пересматривали эту картину аж по нескольку раз. А я вообще любитель такого рода фильмов, в которых затрагиваются темы семьи, как найти себя и понять, чего вообще ты хочешь от жизни. Ну и без красивой актрисы здесь не обошлось. Я имею в виду девушку по имени Софию Карсон, которая и исполнила роль Алекс. Там такая история. После случившегося в семье несчастья Алекс решила вернуться к своим детским мечтам. И тут и появляется так называемый список заветных желаний. Одно из которых, догадайтесь, ну, конечно же, найти свою настоящую любовь. По сюжету у девушки целых два парня, и, естественно, ей предстоит сделать некий выбор. А каким же он будет? Правильно, узнаете после того, как посмотрите фильм. «Список заветных желаний» смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! И я в шоке от этого парня. Зовут его Кристиан Шефер, и он обладатель памяти, которую многие называют феноменальной. Его достижения даже отмечены в книге рекордов Гиннесса. Житель Германии способен запомнить последовательность из 250 монет и воспроизвести 11 телефонных номеров за 3 минуты. А недавно он вновь доказал, что его имя по праву внесено на страницы знаменитой книги. Он нырнул под воду и стал запоминать длинную последовательность цифр, которые ему показывали на экране телефона. Когда Кристиан всплыл, он безошибочно воспроизвел 87 цифр и установил, конечно же, очередной рекорд. Он добавил, что самое сложное в таком испытании – это сочетание умственной нагрузки и нехватки кислорода. Впрочем, по его словам, самое сложное – это одновременно и самое интересное. Ну, кто бы спорил, вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в пятницу до плюс 12.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте. 67-30-34. 67-30-34.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
12: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
13: Юхан, Ван, Джон. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в пятницу до плюс 12.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: скидки на шашлык. Черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба.

0: Марка «Качественные автомобили». 380528. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Радио!

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Поп-исполнительница Люся Чеботина вместе с турецким музыкальным продюсером и диджеем Бураком Етером провела в Москве презентацию первого совместного трека «Миссию». В рамках пресс-подхода Чеботина рассказала, что при создании танцевального трека перед ней не стояла задача возродить историю с международными звездами совместки, поскольку она давно дружит с Бураком, и возникновение такой коллаборации было делом времени. По словам певицы, их знакомство состоялось тогда, когда она сама только начинала путь на большую сцену, в то время как диджей уже зарекомендовал себя как профессионал. Запись трека «Миссию» проходила в Амстердаме, где у диджея собственная студия звукозаписи. Поп-звезда отметила, что ее особенно поразило, с какой невозмутимостью Бурак рассказывал о том, какие зарубежные артисты записывались у него на студии. В их числе оказались американский рэпер и автор песен Kanye West и французский диджей Дэвид Гетта.

0: что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: Отвезешь меня домой.
3: Пусть с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Бис. Таня, не плачь.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Канадская певица Селин Дион, вернувшаяся на сцену после продолжительного перерыва, связанного с состоянием здоровья, порадовала поклонников незапланированным выступлением. После третьего концерта в рамках парижского тура артистка вышла к собравшимся у отеля фанатам, где исполнила песню и станцевала босиком на крыше автомобиля. Дион сменила сценический образ на повседневный наряд и запрыгнула на крышу припаркованного черного автомобиля. Сняв обувь, артистка начала подпевать своей песни, активно двигаясь в такт музыки и дирижируя собравшейся толпой. Поклонники снимали происходящее на мобильные телефоны и, конечно же, подпевали. В какой-то момент Селин Дион легла на капот, затем встала, продолжив танцевать и исполнять песню. Перед тем, как попрощаться с фанатами, она послала им воздушные поцелуи. Друзья мои, искренне завидую всем очевидцам этого необычного выступления.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры, в пятницу до плюс 12.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России, Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
3: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН-6-505-0-2-716.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло!
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

кого ждешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: и ВВЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59 29 12. Мира 60.
3: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам картину, которая по жанру одновременно, пожалуй, и драма, и мелодрама, и даже комедия. Фильм называется «Список заветных желаний». Признаюсь откровенно, я знаю людей, которые пересматривали эту картину аж по нескольку раз. А я вообще любитель такого рода фильмов, в которых затрагиваются темы семьи, как найти себя и понять, чего вообще ты хочешь от жизни. Ну и без красивой актрисы здесь не обошлось. Я имею в виду девушку по имени Софию Карсон, которая и исполнила роль Алекс. Там такая история. После случившегося в семье несчастья Алекс решила вернуться к своим детским мечтам. И тут и появляется так называемый список заветных желаний. Одно из которых, догадайтесь, ну, конечно же, найти свою настоящую любовь. По сюжету у девушки целых два парня, и, естественно, ей предстоит сделать некий выбор. А каким же он будет? Правильно, узнаете после того, как посмотрите фильм. «Список заветных желаний» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! И я в шоке от этого парня. Зовут его Кристиан Шефер, и он обладатель памяти, которую многие называют феноменальной. Его достижения даже отмечены в книге рекордов Гиннесса. Житель Германии способен запомнить последовательность из 250 монет и воспроизвести 11 телефонных номеров за 3 минуты. А недавно он вновь доказал, что его имя по праву внесено на страницы знаменитой книги. Он нырнул под воду и стал запоминать длинную последовательность цифр, которые ему показывали на экране телефона. Когда Кристиан всплыл, он безошибочно воспроизвел 87 цифр и установил, конечно же, очередной рекорд. Он добавил, что самое сложное в таком испытании – это сочетание умственной нагрузки и нехватки кислорода. Впрочем, по его словам, самое сложное – это одновременно и самое интересное. Ну, кто бы спорил, вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня!

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо глядя.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня.
2: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

раз окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала, так

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня, Ваня! Радио Ваня!
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее. We'll be right back.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала,

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.